0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра в Перми ровно. Вы слушаете Радио Альфа. Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. В субботу на одной из промышленных предприятий Пермского края была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, сообщил глава региона. Пострадавших нет. Опубликована карта между тем укрытий в Перми при угрозе атаки беспилотников. На портале «Управляем вместе» опубликована карта заглубленных помещений города Перми, сообщает краевой Минтербез. На сайте указаны места многоквартирных домов и подземные парковки, пригодные для временного нахождения жителей при получении сигнала оповещения беспилотной опасности. Всего в городе функционирует 1390 таких укрытий. В апреле 26 года средний размер выданных потреб кредитов наличными составил в Пермском крае 161 тысячу рублей. По сравнению с апрелем прошлого года средний размер кредитов при Камье увеличился на 10%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по этому показателю. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Настольные игры о рабочих профессиях передадут в регионы России до конца года, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, разработка уже завершается, а распространением займутся контрагенты. Сейчас в работе находится порядка 5-6 проектов. Игры будут посвящены рабочим профессиям и помогут школьникам и молодежи познакомиться с разными отраслями, а также проверить знания о специфике различных специальностей. Доллар сегодня 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:10 в Перми. Раз уж мы начинаем с футбольной темы, то вот московский «Спартак» выиграл Кубок России, вечное хранение, тут же его разбил. Эпичные кадры есть в сети интернета. Я думаю, вы над них наткнетесь сегодня, когда будете листать ленту. А так, на понимание, «Спартак» победил «Краснодар» и стал обладателем Кубка России. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15, время Пермское. Пробки сейчас серьезные, естественно, отсутствуют в городе Перми. 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, он на всю неделю, лунный календарь, новости со всего света. Ученые выяснили, что мозг собак уменьшается аж последние 5000 лет. Но в этом ничего плохого нет. Подробности через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.18, время Пермское, модные разговоры на 104.1 FM. Луна растет, находится в знаке зодиака Дева, затем переходит в Весы, и день оценивается астрологами как неоднозначен. Ну, понедельник он такой, но прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, в неделе вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы, неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы, неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. Возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
1: Радио Альфа.

0: Доброе всем! Вы слушаете Радио Альф. Понедельник, 25.05. Сейчас обзор мировых событий. Катя Григорьева расскажет о чем-нибудь удивительном.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
1: Радио Альфа.

0: Кстати, заметили, какие вчера невероятные краски были неба после грозы? Просто вот солнце, которое вот заходило за горизонт, освещало облака, и это все переливалось. Ну, в общем, красота. На самом деле, кстати, сегодня тоже возможен дождь. Но когда? Об этом я расскажу сразу после выпуска новостей. От Полин Поповой, спонсор ИП Година, Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу в Россию армянской минеральной воды «Джермук». Продукция не соответствует информации, указанной на маркировке. Она вводит потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств продукции и опасна для здоровья. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в ведомстве. Банкоматы и терминалы в России смогут работать без мобильного интернета. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, подключение всех кредитных организаций сразу пока невозможно из-за существующих ограничений технологии. Поэтому внедрение будет происходить поэтапно. В этом году около 20% родителей и сыновей девятиклассников отказались от покупки праздничной одежды для детей на выпускной. Среди родителей дочерей таких 16%. Администрация Перми официально присвоила скверу около Газнака имя первого директора печатной фабрики Анатолия Мануиловича Михаэлиса. Анатолий Михаэлис руководил фабрикой с 1955 по 1989 годы. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов 42 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 25 мая на календаре. И Всемирный день футбола сегодня отмечается в честь столетия со дня проведения первого международного футбольного турнира в рамках Олимпийских игр. Кроме того, День филолога в России. Да, все те, кто считается филологами или является таковыми, я вас поздравляю. День нерпенка. Нерпенок. Друзья, наберите, пожалуйста, в Яндексе где-нибудь вот нерпенок. Посмотрите на фотографии нерпенка. Ну, это просто невероятно же просто. Экологический праздник в защиту детенышей байкальской нерпы. Придумали волонтеры в Иркутске, чтобы привлечь внимание к браконьерской охоте и загрязнению Байкала. Ну, не знаю, как можно вообще вот это вот существо, это невероятно, природа придумала. Сегодня Всемирный день щитовидной железы, и вот на этом пока все, впереди дорожная информация, а затем исторические факты. Расскажем криминальную историю, связанную с Третьяковской галереей. Один мужчина напал на полотно Репина. Зачем он это сделал? Об этом через 7 минут.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для

0: Незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин, 106-594-783-57.
8: За последние полчаса пробки подросли до 4 баллов. Появились первые затруднения в движении. Улица Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Стахановская от шоссе Космонавтов до Мира. И мостовая Ленинградская до Фокинской. На этом пока все. Удачи вам в пути.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:50 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Плюс 15 градусов на данный момент. В течение дня будет вообще хорошо, до плюс 26. Да и сейчас, на самом деле, неплохо. Такая прям летняя, утренняя свежесть. Хотя до лета еще 5 дней, имеется в виду календарного. А так-то, по сути, она уже наступила. Прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 25 мая на календаре, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображенных исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
2: Радио Альфа.

Может, у меня какое-то устаревшее понятие, но группа «Звери» ассоциируется у меня исключительно с последними звонками, завершением каких-то школьных дел. И не зря, кстати, это как вспомнилось. 18 тысяч пермских выпускников услышат последний звонок уже 26 мая. Именно 26 мая пройдут торжественные мероприятия во всех школах города. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну и следующая, кстати, песня тоже могла бы стать сопровождением какого-нибудь события. И даже не важно, что в ней нет слов. Наоборот, хорошо, можно подпевать.

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В субботу на одной из промышленных предприятий Пермского края была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, сообщил глава региона. Пострадавших нет. Опубликована карта между тем укрытий в Перми при угрозе атаки беспилотников. На портале «Управляем вместе» опубликована карта заглубленных помещений города Перми, сообщает краевой Минтербез. На сайте указаны места многоквартирных домов и подземные парковки, пригодные для временного нахождения жителей при получении сигнала оповещения беспилотной опасности. Всего в городе функционирует 1390 таких укрытий. В апреле 26 года средний размер выданных потреб кредитов наличными составил в Пермском крае 161 тысячу рублей. По сравнению с апрелем прошлого года средний размер кредитов при Камье увеличился на 10%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по этому показателю. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Настольные игры о рабочих профессиях передадут в регионы России до конца года, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, разработка уже завершается, а распространением займутся контрагенты. Сейчас в работе находится порядка 5-6 проектов. Игры будут посвящены рабочим профессиям и помогут школьникам и молодежи познакомиться с разными отраслями, а также проверить знания о специфике различных специальностей. Доллар сегодня 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 12 минут в Перми. ГИС-центр ГНИЛ публикует прогноз погоды на ближайшую неделю. Так вот, Пермский край и другие регионы Урала окажутся в передней части высотного циклона, где с юга на север будут смещаться частные циклоны. Сложно, теперь проще. Сильное похолодание до Пермского края так и не доберутся. А вот осадков ожидается много, особенно на северо-востоке территории. Температура воздуха в среднем за неделю выше нормы на севере и востоке края на 3-4 градуса, в центральных районах на 2-3. На юго-западе близко к норме. То есть неделя в целом вполне себе летняя. Сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Драйва.
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК С9. Дома в Китае чаще выбирают С9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Следующая информация будет полезна тем, кто любит, так сказать, достаточно мощно зевнуть. Заметно, чтобы было. И ученые выяснили, что это совсем неплохо, а даже хорошо. Об этом через 7 минут расскажем в новостях со всего света.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
6: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12В и Геофизиков 4. 0+.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77. ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
13: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
14: Алло?
15: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
14: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10. По версии «Яндекс.Карты», вот на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева время проезда 14 минут. Это на 11 минут больше обычного. Стахановская улица, улица Мира. Здесь тоже машины медленно едут от железной дороги до Советской Армии. На Мира от Советской Армии до Карпинского. И на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира. На Локомотив от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. В общем, все как всегда, кроме улицы Куйбышева. Удачи вам в пути.
15: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8 часов 21 минут в Перми. Золотые хиты только что на 104.1 FM. И прямо сейчас для вас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
0: Радио. Есть вероятность, что пока вы слушали, вы зевнули пару раз. Ну вот такая вот интересная передача получилась у Кати Григорьевой. Впереди новости. Расскажем коротко о главных событиях понедельника.
4: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
5: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
4: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Утепление. Модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: 8:29 в Перми. Полина Попова познакомит сейчас с последними новостными событиями на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники, пишет Коммерсант. Фармацевтические компании с 27 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщили в Минпромторге. В Перми разрешается купаться на 4 пляжах у коммунального моста на Мотовилихинском пруду около КамГЭС и в Новых Лидах. Там с 1 июня будут дежурить спасатели. В Перми построили новый спортзал для студентов педуниверситета. Ожидается, что новый спортивный комплекс распахнет свои двери для студентов и преподавателей к началу учебного года в этом году. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, «Новосилево» 37. В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: На этой неделе я разыгрываю разовые абонементы в бассейн, спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» — один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр, детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мир, 41. О, спорткомплекс «Олимпия Пермь».
1: Реклама. Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженеры системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: О, «Комплект Авто» Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
9: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
14: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия обратится в Международный суд ООН. В МИД заявили о том, что власти стран Балтии ущемляют права русскоязычного населения и не реагируют на призывы прекратить такую политику. В ведомстве добавили, что переговоры результата не дали. Теперь Россия планирует перевести претензии к странам Балтии в судебное русло. Штрафы за использование пауэрбанков на борту самолета могут достигать 1 000 000 рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов, сообщает Лента.ру. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 ватт. От 100 до 160 ватт только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, к перевозке запрещено. Если характеристики устройства не подтверждены, его могут не допустить на борт. Во время полета пауэрбанк должен быть выключен. В Перми готовится к реализации проект строительства термального комплекса на городском пляже. Его инвестор – компания из Свердловской области. Планируется завершить проектирование до конца лета и выход на подготовительные строительно-монтажные работы до конца этого года, сообщили тексту представители инвестора. В Перми планируется, напомню, построить пляжные бары, кафе, открытые пляжные бассейны, спортивные площадки и пункты проката пляжного инвентаря. Для гостей комплекса будут работать глэмпинг и апарт-отели. Инвестиции в проект составят около 500 миллионов рублей. Ввод объектов будет поэтапным и завершится к 2030 году. В этом году по средней температуре май в Пермском крае может стать летним месяцем. Как сообщают синоптики, с учетом продолжающегося периода жаркой погоды, средняя температура мая может превысить 15 градусов. На этой неделе прогнозируется новый вынос тепла в Прикамье. Он ожидается во вторник, 26 мая. В этот день есть шанс на достижение отметки плюс 27, плюс 29 по югу края и в Перми. При этом в конце мая сохраняется опасность сильных дождей. В Перми на набережной появится новая площадка со сценой для вокала. Как сообщил мэр Эдуард Соснин, будет обеспечена возможность подключения электрооборудования. Ранее на набережной появилось 4 оборудованные сцены для артистов. Перед выступлением желающие должны отправить заявку в пермскую дирекцию. Предлагается описать подробный репертуар и прислать видео с прошлыми выступлениями. Заявки принимаются до 13 сентября. Доллар сегодня 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Осадков не ожидается. Температура воздуха до плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 9 минут в Перми. Начинается игра на радио Альфа. Невероятный вопрос. И у меня для вас есть разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс Олимпия. Две штуки в одни руки. Сами пойдете несколько раз или с кем-то пойдете. Это уже ваш выбор. Ну а прямо сейчас невероятный вопрос. Актер Киллиан Мёрфи сегодня отмечает юбилей. Ему 50 лет. Где он снимался? «Острые козырьки», «Оппенгеймер», «Пугало в Бэтмене». В общем, Киллиан Мёрфи достаточно известный товарищ. Не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи? Итак, давайте еще раз вам вопрос озвучу. Не так давно в интервью актер Киллиан Мёрфи рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи? 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная. Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-594-783-57.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 7 баллов из 10 по версии индекс-карты. Вот есть два направления, которые вот как раз этот показатель подняли до этих значений. Улица Куйбышева от Ладыгина до улицы Васильева. Здесь время проезда 32 минуты, на 24 минуты больше обычного. И на Героев Хасана, улица Чернышевского, от улицы Чекалова до площади Карла Маркса, время проезда 20 минут. Кроме того, на Стахановской улице Мира от моста через железную дорогу до улицы Снайперов медленно машины едут, на Карпинского Декабристов до Стахановской и на самой Стахановской шоссе Космонавтов до Мира.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Михей Джуманджи на 104.1 FM. Туда 9 часов 17 минут. Слушайте Радио Альф. Предлагаю присоединиться к невероятному вопросу. Он только-только начался. И еще раз его озвучу. Номер телефона 257-0107. Итак, внимание, актер Киллиан Мерфи сегодня отмечает юбилей, ему 50 лет, и не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет. Желание изображать, кого не станет играть Киллиан Мерфи, как вы думаете?
1: Алло.
0: Да,
1: здравствуйте. Роли несерьезные, неглубокие, поверхностные.
0: Угу, интересно. Так, хорошее предположение.
1: Но... И я хотел бы еще добавить комические.
0: Комические. Так, как будто бы близко, но не то слегка.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам. Человек просто по ощущениям личным чувствуется, об этом рассказывал, где-то в интернете не смотрел. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Здравствуйте, он не будет играть Ворда.
0: Волан-де-Морта?
2: Да.
0: Из «Гарри Поттера», кстати, по-моему.
2: Да.
0: Если
2: да.
0: Я не буду. Не слышал о таком, и в ответе такого тоже нет.
2: Угу. Искусственный интеллект такое подсказал.
0: Ну, доверять там этому искусственному интеллекту. Да, спасибо.
3: Доброе утро. Может быть, комедийная, положительная роль?
0: Угу. Комедийные, положительные. Вот близко, но вот чуть-чуть вот не дотягивает до...
3: Точного. Супергероя? Положительного супергероя?
0: Нет, вот, кстати, не супергероя. Это просто положительная роль, она какая-то, я имею в виду, очень уж...
3: Широкая.
0: Широкая, понятно. Тут прям конкретно кого-то.
3: Нет, я хотел сказать, не тоже положительная. Комедийная, не знаю, как Бен Стиллер всегда одну комедийную роль.
0: Комедийная. Ну, да, не то.
3: Понял, спасибо.
0: Но при этом это не какой-то персонаж, я бы так сказал. А то, мало ли, подумайте, что конкретно какой-то персонаж. Нет, не конкретно какой-то персонаж. Так, давайте еще раз. Не так давно в интервью Киллиан Мерфи рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кстати, в самом вопросе, между прочим, можно избиться. Кого не станет играть Киллиан Мерфи? 257-0107, наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 24 минуты в Перми. Будет ли у Киллиана Мёрфи стол буквой «П»? Ну, все-таки у него юбилей, 50 лет. Кто знает. Но мы выясняем другое. Друзья, сегодня не так давно в интервью Киллиан Мёрфи рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать, кого не станет играть Киллиан Мёрфи. Вот такой вот сегодня невероятный вопрос на радио «Альфа». 257-0107, наш номер телефона. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Здравствуйте, я предположить, что добрые герои.
0: Добрые герои. Так, вот тоже близко, но не совсем. Они немножко...
1: Веселые, добрые.
0: Веселые и добрые. Вот близко. Какие-то вот определенные качества у этого персонажа имеются.
1: Ну ладно, будем думать.
0: Спасибо. Неужели вот нигде об этом не сказано? Надо проверить, кстати. Может быть, это особенности перевода? Здравствуйте, ваш вариант.
2: Здравствуйте.
0: Да.
2: Может быть, не хотел бы изображать Эдди Мёрфи.
0: Эдди Мёрфи?
2: Да.
0: Ого. Эдди Мёрфи, давайте вспоминать, это темнокожий актер, по-моему, да?
2: Я-то ты.
0: Вот, точно. Так, почему-то не хотел его изображать, интересно. Хорошо. Но это не конкретно какой-то другой человек.
3: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
3: Любовников садистов.
0: Ой, так, хорошо. Это прямо мощно, но не про то речь.
3: Не про то.
0: Да. Ну, спасибо хорошо. За смелый вариант. Не каждый, скажем так, отважился бы, так сказать. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше выяснять, что же там оскароносный актер не хочет играть. В интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи. Кстати, в какой-то степени Эдди Мёрфи человек, которого бы он может быть. Но тут надо конкретно назвать. Кого конкретно он не хотел бы играть. 257-0107 наш номер телефона.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
4: Радио «Альфа».

0: 9 часов 32 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос, посвященный сегодня ирландскому актеру Киллиану Мёрфи. У него день рождения, 50 лет, юбилей продолжается. Играл Киллиан Мёрфи у нас в Оппенгеймере, если вот из последних, скажем так, ну и острые козырьки. Не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать, кого не станет играть Киллиан Мёрфи. Я вам скажу так, сразу вот люди, которые назвали ответ веселых, комедийных, очень близкие ответы на самом деле, но вот чуть-чуть вот буквально не дотягивает, какое-то вот свойство этих персонажей есть, и вот что-то, чем-то они вот еще, скажем так, отличаются. Вот это и стоит назвать. 257-0107 наш номер телефона.
1: Здравствуйте. В мелодраме он не стал бы сниматься.
0: Мелодрама. Ну вот все-таки как-то уходим далеко. Вот верно, по-моему, вы уже звонили, говорили, что веселых людей, да?
1: Комедии не будут сниматься.
0: Это вот на самом деле близкий ответ, но вот...
1: Любовников действительно не будет играть.
0: Угу. Ну, так, хорошо, любовников нет.
1: Ну, все, тогда спасибо.
0: Спасибо вам. Ну, Киллиан Мёрфи на самом деле в мелодраме-то ведь снимался. Оппенгеймер это в том числе и это. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро. Может быть, ушедших из жизни известных личностей.
0: Угу, конкретно. А вот я все-таки настаиваю, что не нужно конкретики. Веселые люди какие-то, но вот есть у них...
2: То есть конкретного комика нужно сказать?
0: Нет, наоборот, нет. Наоборот, не надо прям конкретно называть. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Добрый день. Ответ клоун.
0: Клоун. Так, хорошо. Клоун — это почти то, что нужно, но не то. 257-0107 наш номер телефона. Да, действительно, вот комедия, веселый человек, все это вроде бы почти верно, но нет. Этот веселый человек может быть чем-то недоволен, а тут вот конкретно чем-то. Итак, что же за человек такой, что за персонаж? 257-0107 наш номер телефона. Не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи? Он, кстати, это еще и объяснил, почему. 257-0107 наш номер телефона. Ну а прямо сейчас для вас новости. Спонсор выпуска ИП «Година» Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
4: Здравствуйте. В центре Перми на женщину с ребенком упало дерево. ЧП случилось накануне утром около дома на Советской, 35. В Перми и крае в апреле зафиксирован рост продаж за наличные деньги. Если в первом квартале прошлого года доля наличных расчетов составляла 25%, в конце года она выросла до 26%, а в апреле этого года уже до 30%. В Перми с 29 мая по 3 августа будет закрыт движение на участке улицы Борчининова между Екатерининской и Луначарского. Исключение сделают для трамваев. Леонид Слуцкий из ЛДПР попросил ФАС проверить производителей и торговые сети на предмет скрытого уменьшения объема и веса товаров при сохранении прежней цены, сообщает ТАСС. Полина Попова, служба информации.
5: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революция 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Осадков не ожидается. Температура воздуха до плюс 26.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: 9:39 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос продолжается. Актер Киллиан Мёрфи отмечает день рождения. Знать не знает, что мы сегодня здесь, в Перми, о нем говорим и проводим невероятный вопрос с его участием, по сути. Не так давно в интервью он рассказал, каких персонажей у него нет желания изображать. Кого не станет играть Киллиан Мёрфи? Сразу скажу, самые классные ответы, самые точные практически, это комедийный персонаж, еще какой-то. Но вот конкретно какой он комедийный персонаж? Ему что-то еще этому персонажу, значит, что-то про него нужно сказать. 257-0107 наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте еще раз. Ну вот был ответ

0: протестуют, все борются за выживание, все просыпаются утром и думают, как мне это сделать, как мне пережить этот день. В общем, вот такой вот Киллиан Мерфи человек непростой.
1: Да. Ну вот трубку положил, и потом сразу подумал, что жизнерадостные еще люди могут быть.
0: Именно так. Я вас поздравляю. Правильный вариант ответа. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Игорь.
0: Вам в подарок два абонемента в бассейн спортивный комплекс «Олимпия», разовых абонементов, да, естественно. И расскажите, где вы сейчас находитесь, Игорь? Чем занимаетесь? Можно пару добрых слов к вам передать.
1: Сегодня у меня выходной. Еду с родника, водички набрал вкусный.
0: Ого.
1: Всем привет. Погода прекрасная. Хорошего всем дня.
0: Вот сразу чувствую, что вы довольны жизнью. Вот Киллиану Мёрфи вы бы не подошли.
1: Ну, надо чему-то радоваться в этой жизни.
2: Радио Альфа.
3: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
4: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
8: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
9: Да я занят был. В банном чане сидел.
8: Один, что ли?
9: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
8: Где брал?
9: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 6 баллов из 10. По версии индекс-карты, вот на Куйбышево все еще машины медленно едут от Новосибирской до улицы Василия Васильева. Вот на этом перекрестке, судя по сообщению пользователей, светофор работает со сбоями. Если вот прям цитировать Ярослава, он пишет, светофор с ума сошел. Вот так вот. Поэтому, кстати, там и проблема. Потому что проехать без светофора там достаточно проблематично. На улице Карпинского, Советской армии, до Стахановской улицы тоже время проезда увеличено до 25 минут. На Стахановской улице, улице Мира, от моста через железную дорогу до Снайперов время проезда 13 минут. На Ленина, от Сибирской до Попова тоже есть небольшие проблемы в движении. Ну и на Монастырской здесь стандартно от Комсомольского проспекта до Попова.
2: Радио Альфа. 104,1 FM.

0: Перми 9 часов 49 минут. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, 25.05, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 2018 года Третьяковская галерея попала в криминальные хроники. Посетитель музея схватил столбик ограждения, разбил им защитное стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и несколько раз ударил по холсту. Тот порвался в трех местах. После задержания 37-летний Игорь Подпорин из Воронежа заявил, что напал на полотно из-за недостоверности изображения исторических фактов. Почти через год суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Реставрацию картины оценили примерно в 20 миллионов рублей. Первое нападение на картину Репина было совершено более века назад, в январе 1913-го. Нападавшему Абраму Балашову было 29 лет. Он был старообрядцем и заявил, что картина богохульная, так как изображает царя-убийцу. Тогда полотно реставрировал сам Илья Репин. У ученых-историков нет точных данных того, что Иван Грозный убил сына. Картина Репина воссоздает не историческую реальность, а дает художественную интерпретацию событий. Например, у Пушкина Сальери губит Моцарта, а в жизни дружил с ним и поддерживал, а после смерти друга учил музыке его сына.
4: Радио «Альфа».

Каков нынче средний бюджет свадьбы в Перми? Проведено исследование. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про поставки китайских автомоделей на наш российский рынок. По какому методу выбирают ту или иную, чтобы продавать?

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В субботу на одно из промышленных предприятий Пермского края была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. Пострадавших нет. Опубликована карта укрытий в Перми при угрозе атаки беспилотников. На портале «Управляем вместе» опубликована карта заглубленных помещений города Перми, сообщает краевой Минтербез. На сайте указаны места многоквартирных домов и подземные парковки, пригодные для временного нахождения жителей при получении сигналов оповещения о беспилотной опасности. Всего в городе функционирует 1390 таких укрытий. В Перми готовится к реализации проект строительства термального комплекса на городском пляже. Его инвестор – компания из Свердловской области. Планируется завершить проектирование до конца лета и выход на подготовительные строительно-монтажные работы до конца текущего года, сообщили тексту представителя инвестора. Как сообщалось ранее, в Перми планируется построить пляжные бары, кафе, открытые пляжные бассейны, спортивные площадки и пункты проката пляжного инвентаря. Для гостей комплекса будут работать глэмпинг и апарт-отель. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей. Ввод объектов будет поэтапным и завершится в 2030 году. В этом году по средней температуре май в Пермском крае может стать летним месяцем. Как сообщают синоптики, с учетом продолжающегося периода жаркой погоды, средняя температура мая может превысить 15 градусов. На этой неделе прогнозируется новый вынос тепла в Прикамье. Он ожидается во вторник, 26 мая. В этот день есть шанс на достижение отметки в плюс 27-29 по югу края и в Перми. При этом в конце мая сохраняется опасность сильных дождей. В Перми на набережной появится новая площадка со сценой для вокала. Как сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, будет обеспечена возможность подключения электрооборудования. Ранее на набережной появилось 4 оборудованные сцены для артистов. Перед выступлением желающие должны отправить заявку в пермскую дирекцию. Предлагается описать подробный репертуар и прислать видео со своими выступлениями. Заявки принимаются до 13 сентября. Доллар сегодня 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10 часов 11 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас для вас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За бесконечным потоком «Пример» из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Coolray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Ученые выяснили, что зевание – это не признак скуки. А что это такое? Об этом подробнее через 7 минут.
1: Реклама.
5: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
6: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
7: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
8: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
9: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 255-49-69. 255-49-69.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка». В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
13: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
14: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
13: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
15: Телефон 236-64-77.
16: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 10:20, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. За утро, кстати, прогноз погоды поменялся. Изначально вечером показывал Яндекс.Метео, что возможен небольшой дождь. Сейчас осадков нет. Но я вот, например, с собой зонтик на всякий случай взял. Вчерашний день как-то вот научил. Сейчас слушаем дальше с мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Радио Альфа.
0: Слушай, друг, не зевай, впереди новости. Не пропускай. Вот такими словами я заговорил. Через 10 минут расскажем коротко о главных событиях понедельника.
4: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Самое ценное с детства – чувства. Испытайте их снова в садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
7: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. А оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: 11:30, время Пермское, вы слушаете Радио Альф. Какого-то прямо особого похолодания в ближайшие дни не ожидается. А что нас ждет сегодня в плане погоды, я расскажу сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу в Россию армянской минеральной воды «Джермук». Продукция не соответствует информации, указанной на маркировке. Она вводит потребителей в заблуждение относительно лечебных свойств продукции и опасна для здоровья. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в ведомстве. Банкоматы и терминалы в России смогут работать без мобильного интернета. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом, по ее словам, подключение всех кредитных организаций сразу пока невозможно из-за существующих ограничений технологии. Поэтому внедрение будет происходить поэтапно. В этом году около 20% родителей и сыновей девятиклассников отказались от покупки праздничной одежды для детей на выпускной. Среди родителей дочерей таких 16%. Администрация Перми официально присвоила скверу около Газнака имя первого директора печатной фабрики Анатолия Мануиловича Михаэлиса. Анатолий Михаэлис руководил фабрикой с 1955 по 1989 годы. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, «Новосилево» 37. В Перми сейчас плюс 19 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в «Ермак». Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине «Ермак Печи 59». Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО «АБС». Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Через пару минут исторические факты и расскажем вам про Клауса Майне, солиста немецкой группы Scorpions. Он сегодня отмечает день рождения, ему 78 лет.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Сегодня день тех, кто испытывает любовь к слову. Это филологи, друзья, да? День филологов России отмечается 25 мая, и сейчас узнаем, что такого исторического произошло в этот самый день. На радио «Альфа» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 мая 1948-го в небольшом городке Вендмарк, недалеко от Ганновера, родился певец, чьи голосовые связки критики прозвали «железными», вокалист Скорпионс Клаус Майне. Но у него были проблемы с голосом, и серьезные. В 81-м музыкант его полностью потерял и даже хотел покинуть группу. После двух операций и почти года реабилитации голос вернулся и, по некоторым оценкам, стал даже лучше. Появились металлические нотки. Балладу «Still Loving You», которая покорила мир в 84-м, Клаус Майне пел уже новым голосом. Он примерный семьянин, женился еще в 77-м. Он верен родным местам, живет в поместье под Ганновером. А еще он годами носит свой фирменный берет с кокардой. Изначально стал надевать, чтобы скрыть широкие залысины на лбу, а потом берет стал его фишкой.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

Вот такой заголовок новостной я увидел. В Пермском крае стремительно увеличивается количество отцов в декретном отпуске. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну а чтобы тем, кто в декрете сейчас, подразмяться немного, жаркий испанский танец «Фламенко» на 104.1 FM. С вами был Антон Нагибин. И скучного вам понедельника. Далее встречайте Ирину Плотникову.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Сообщили в пресс-службе ведомства. Всероссийская акция продлится до 7 июня, а специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В Перми начался сезон штрафов за купание в запрещенных местах. Начались рейды по проверке водоемов и пляжей. Их проводят комиссии по делам несовершеннолетних. Выявляются дети, которые купаются без взрослых или в запрещенных местах. Например, на Андроновском пруду были обнаружены подростки. В отношении их родителей составлены административные протоколы. В Перми разрешается купаться на 4 пляжах: у коммунального моста, на Тавелихинском пруду, около КамГЭС и в Новых Лидах. Там с 1 июня будут дежурить спасатели, пишет текст. В Перми 26 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. В этот день для учеников 9-11 классов пройдет последний звонок. Исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В Перми построили новый спортзал для студентов педуниверситета. Основные строительно-монтажные работы в спорт комплексе Пермского педуниверситета подошли к завершению. Ожидается, что новый спортивный комплекс распахнет свои двери для студентов и преподавателей к началу учебного года в этом году. В нем оборудованы просторный многоцелевой зал, подходящий для занятий волейболом, баскетболом, общей физической подготовкой. Помимо этого предусмотрены помещения для тренеров, раздевалки, душевые и медицинские кабинеты. В Перми с 29 мая по 1 июня пройдет 4-й международный фестиваль детского семейного кино и анимации «Медвежонок». В этом году он приобретает особый масштаб. В программу вошли 38 фильмов из 14 государств. По традиции на Эспланаде будет работать фестивальный городок. Каждый желающий сможет посетить мастер-классы, пообщаться с актерами и даже пройти актерский кастинг. В этот раз на основной конкурс представлены только премьеры кино. Полная программа будет опубликована на сайте фестиваля «Медвежонок». Доллар 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают. В «Центре металлокровли» качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

Музыка прежде всего. Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа, Браво, на 104.1 FM. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Мы встречаем новую неделю, последнюю майскую, последнюю весеннюю. 25 число на календаре, понедельник. Желаю вам удачи, успехов и, конечно, самого бодрого настроя, ведь как яхту назовешь, так она и поплывет. Успехов вам под музыку радио Альфа. Впереди нон-стопом «Плазма», группа 30 февраля. Послушаем немецкое трио «Альфа Авил», а уже через пару минут на радио Альфа в Анатек и Эннели.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
5: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
9: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: «Цветочные культуры Прикамье». Вторая Сорокинская 65/1.
9: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
11: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. У авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
14: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Это Weekend и Daft Punk на радио Альфа. Половина 12 в Перми. С новостями коротко. Полина Попова. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В центре Перми на женщину с ребенком упало дерево. ЧП случилось накануне утром около дома на Советской, 35. В Перми и крае в апреле зафиксирован рост продаж за наличные деньги. Если в первом квартале прошлого года доля наличных расчетов составляла 25%, в конце года она выросла до 26%, а в апреле этого года уже до 30%. В Перми с 29 мая по 3 августа будет закрыт движение на участке улицы Борчининова между Екатерининской и Луначарского. Исключение сделают для трамваев. Леонид Слуцкий из ЛДПР попросил ФАС проверить производителей и торговые сети на предмет скрытого уменьшения объема и веса товаров при сохранении прежней цены, сообщает ТАСС. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. Сегодня в течение дня облачно. С прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температурный максимум плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми полдень с новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги, передает РИА Новости. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по ЖКХ. Далее предлагают перейти в бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг», который внешне копирует официальный сервис. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, так называемый, который нужно отправить обратно. Как пояснил эксперт платформы «Мышеловка», передача такого кода из СМС фактически дает преступникам полный доступ к личным данным, паспорту, СНИЛ, СНН, а также сведениям о недвижимости и автомобилях. В Перми готовится к реализации проект строительства термального комплекса на городском пляже. Его инвестор – компания из Свердловской области. Планируется завершить проектирование до конца лета и выход на подготовительные строительно-монтажные работы до конца этого года, пишет текст. Как сообщалось ранее, в Перми планируется построить пляжные бары, кафе, открытые пляжные бассейны, спортивные площадки и пункты проката пляжного инвентаря. Для гостей комплекса будут работать глэмпинг и апарт. Отели. Инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей. Ввод объектов будет поэтапным и завершится в 2030 году. В Прикамье в этом году массово вводятся ограничения на пользование сотовыми телефонами в детских лагерях. Об этом сообщил руководитель

0: Координационного совета содействия детскому отдыху Валерий Долгих. Тексту. В настоящее время в лагерях, детских лагерях действует частичный запрет на телефоны. Как правило, аппараты хранятся у взрослых, а в определенные часы их выдают, чтобы дети могли звонить родным. По словам специалистов, постоянные контакты с родителями мешают адаптации к жизни в лагере, а также нередкие случаи, когда дети теряют свои гаджеты. В Пермском крае работодатели чаще всего ищут продавцов, доля вакансий 7%, а также менеджеров по продажам и электромонтажников. Такие данные новому компаньону привели в Хахару. Также часто ищут в Пермском крае водителей. Кроме того, в топе оказались разнорабочие, сварщики, кондитеры, пекари, курьеры, врачи, слесари и сантехники. В десятку менее востребованных профессий вошли журналисты, продуктовые аналитики, брокеры, руководители отделов аналитики, режиссеры, видеооператоры, продюсеры и видеомонтажеры. Доллар сегодня 71.20, евро 82.54. Полина Попова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 26 градусов, сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM, в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. Сегодня во Всемирный день футбола Анна Романова посвящает горячую десятку вот этому спортивному снаряжению, без которого футбола быть и не может. Как всегда, самые интересные факты, все, что не обязательно знать, но интересно послушать. А через две минуты на радио Альфа Алок, Зиба и Португал The Man.
1: Реклама. Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Алок Зиба и Португал Зимен на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее Рой Орбисон, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, промышленная 22. Звоните 205-51-91.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Разбуди меня.
1: 12:32 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. О событиях дня коротко расскажет Полина Попова.
2: Здравствуйте. США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива, сообщает The New York Times со ссылкой на источник, пишет Коммерсант. В период подготовки к единому государственному экзамену ЕГЭ специалисты ВТБ фиксируют рост мошеннических схем. Они нацелены как на выпускников, так и на их родителей. Злоумышленники активно используют стрессовое состояние, предлагая гарантированные, так называемые гарантированные способы обойти систему или срочно решить организационные вопросы за деньги, сообщает «Бизнес-класс». В Перми анонсировано начало строительных работ на площадке около ТЮЗа на Екатеринской, 72. Здесь планируется возвести 6-8-этажный ЖК бизнес-класса под названием «Дом у ТЮЗа». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС Ермак Печи 59», Новосильево 37. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов в Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеется противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов. С новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Меморандум о взаимопонимании, над которым завершает работу США и Иран, предусматривает в том числе размораживание иранских активов за рубежом на сумму 25 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По данным издания, меморандум предусматривает, что стороны завершат переговоры по ключевым нерешенным вопросам в течение 1-2 месяцев. Одним из таких вопросов остается иранская ядерная программа. Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС. По его словам, начать реализацию инициативы можно с 2 ежегодных выплат к Международному дню защиты детей и к началу учебного года. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом, по мнению депутата, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до следующего года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. В Пермском крае за прошлый год количество пациентов с диагнозом ожирения выросло в 2,5 раза, до 19 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Минздрав. Стремительный рост больных с ожирением связан с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризации. Ожирение может привести к развитию таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца и жировая дистрофия печени. Напомню, что в прошлом году ожирение выявили у 36 миллионов россиян, то есть у каждого четвертого. Большая часть – это женщины. Врачи считают, что ожирение начинается из-за нескольких факторов, определяющих из них питание и малоподвижный образ жизни. В России заметно снизилась популярность имени Дмитрий. Об этом сообщает телеграм-канал «Шот». По данным канала, за последние 2 года мужское имя Дмитрий опустилось сразу на 2 строчки в общероссийском рейтинге и сейчас занимает лишь 11 место. Примечательно, что среди девушек имя Дима вошло в список так называемых «ред-флагов». В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Во вторник, 26 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Плюс 15-17 ночью, завтра днем в Перми плюс 25-27 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: В ближайшие 20 минут на радио «Альфа» только музыка, и это прекрасная возможность взять небольшую передышку, а обедающим я желаю приятного аппетита. Сегодня в дневной романтик коллекции «Кашкаш», «Джой», «Не пара». Послушаем норвежцев «Аха» и «Санрайз Авеню» на радио «Альфа» уже сейчас.

0: Кашкаш на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 22 градуса сейчас в нашем городе, а погода на завтра после получасовых новостей прогноз приятный. В ближайшие минуты с нами Кренберис.
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОЙ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
7: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
6: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
7: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Сегодня понедельник, 25 мая. О событиях дня коротко расскажет Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, защищающий права жителей сел на медицинскую помощь. Документ усложняет закрытие и реорганизацию больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. На упаковках и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «размороженная». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. На этой неделе в Пермском крае ожидается много осадков, особенно на северо-востоке региона. Первая половина недели будет очень теплой, а вторая на уровне климатической нормы. Прогнозы погоды поделились в ГИС-центре ПНИУ. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 26 мая. В Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов. Во вторник днем в Перми плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вот так смотришь на погоду и думаешь о том, что лето, которое по календарю наступит только через неделю, на самом деле давно пришло в Пермь. Плюс 23 градуса сейчас в нашем городе. Друзья, напомню, с 15 июня открывается купальный сезон в Перми, и только на 4 пляжах официально разрешено купаться. Это у коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, около КамГС и в Новых Лидах. С 1 июня там начнут уже дежурить спасатели. Давайте не будем добавлять им работы. Вы слушаете «Радио Альфа». Музыкальный час продолжит «Золотая коллекция». Подборка ярких хитов минувших десятилетий. В этом выпуске Араша Хелена, Регина и Пола Абдул.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кутынкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
8: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
9: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Араша Хелена в золотой коллекции Радио Альфа и финалем час инструментальной музыки, и впереди Линдси Стерлинг.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. Mega Second Hand. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Перми 2 часа дня, вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал белорусского лидера Александра Лукашенко не допускать вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине и улучшить отношения с Европой. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на источники в администрации французского президента. По данным издания, Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии возможное втягивание в военные действия на Украине. Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на рынке России, сообщает ведомости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. По его словам, американские бизнесмены ждут, когда смогут вернуться. Дипломат указал, что реализация потенциала торгово-экономических отношений между двумя странами возможна только при наличии Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с Москвой. В России могут увеличить количество социальной рекламы, призывающей забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме, пишет ТАСС. Рекламу предлагают транслировать на телевидении и в региональных СМИ. У субъектов есть возможность выделить средства на такое информирование. По мнению авторов идеи, широкая социальная кампания поможет сформировать в обществе гуманное отношение к животным и чувство ответственности за них. Также важно напоминать, что нельзя бесконтрольно разводить, бросать или оставлять питомцев на улице. Инициативу уже обсуждают в профильных комитетах. В Пермском крае в апреле доля продаж за наличные составила 30%. За первый квартал этого года эта доля была 28%, сообщает аналитический центр «Чек-индекс». Чаще всего за наличные в Прикамье приобретали автотовары, товары для строительства и ремонта, мебель и фурнитура, а также бытовую технику. Также наличными расплачивались за гостиничные, медицинские и развлекательные услуги. По состоянию на 1 апреля объем наличных в России достиг рекордных 19,5 триллионов рублей. В Банке России это связывает с адаптацией населения к налоговым изменениям, а также с перебоями с интернетом. Выявление ранних признаков выгорания позволяет вовремя притормозить, прежде чем состояние перейдет в хроническую форму и начнет негативно сказываться на здоровье, отношениях и качестве жизни. Об этом рассказала психолог Мария Игнатьева. По ее словам, первый признак – усталость, как отметил эксперт. Именно ее люди чаще всего игнорируют. Еще одним тревожным сигналом является снижение концентрации и продуктивности. Привычные задачи начинают требовать больше усилий, появляется рассеянность, ошибки, ощущение ухудшения мышления. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Умы Турман на радио Альфа 104.1 FM. 14.10 в Перми. Добрая половина понедельника осталась позади. Мы сохраняем бодрый настрой на всю неделю. С вами Ирина Плотникова. Далее Queen и через пару минут новый хит от Тедди Свимса на радио Альфа.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
9: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Queen, золотые хиты на радио Альфа. На этой неделе, друзья, в невероятном вопросе Антон Нагибин за верный ответ дарит разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Невероятный вопрос, 12+, разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. Подробные правила участия на alfa.fm.ru.
1: Реклама.
2: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
1: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
3: Дома дом.
1: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
5: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
10: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
11: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
12: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
15: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
15: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
16: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
17: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. И все-таки, друзья, время двигаться вперед. 14.31 в городе. С новостями коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. В этом году в России расширили поддержку студенческих семей, об этом пишет ТАСС. Сохранено детское пособие при превышении дохода не более чем на 10%. С 1 сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличено пособие по беременности для студенток очной формы. В Пермском крае средний размер выданного потребительского кредита в апреле составил 161,5 тысячи рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Сон-туры для выгоревших проводят в глэмпинге Ярославской области. Туристам предлагают только спать, отдыхать в гамаках и гулять по лесу. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Сспонсор выпуска ООО АБС «Ермак Печи 59», Новосильево 37. В Перми сейчас плюс 23 градуса. 26 мая во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем в Перми плюс 25-27 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. УГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Горячие финские парни, это Расмус на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Иной раз, конечно, оставаться в тени очень удобно, но выход из зоны комфорта тоже приносит свои положительные результаты. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Рэймон Энигма» и через две минуты на Радио Альфа «Джо Дассен».
1: Реклама. Лучший отдых дома – это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
8: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Золотая коллекция. Радио А.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 15.01 с новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кая Калла сообщила о подготовке мер давления на Россию после удара возмездия по Украине. Главы МИДов стран ЕС обсудят этот вопрос на этой неделе. Минобороны России ранее заявили, что среди целей ракетного удара в ночь на 24 мая были пункты управления главного командования сухопутных войск и главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и области. Удары по гражданской инфраструктуре не наносились, подчеркнули в ведомстве. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о дальнейшем ужесточении миграционной политики. Среди инициатив – значительное повышение госпошлин для мигрантов. В частности, пошлину за оформление российского гражданства предлагается увеличить почти в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также планируется повысить стоимость оформления разрешения на временное проживание – с 2 до 15 тысяч, а виды на жительство – с 6 до 30 тысяч. Кроме того, предлагается увеличить пошлину за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников до 15 тысяч за каждого специалиста. В Россию на первый международный форум по безопасности прибудут представители 12 недружественных стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза. Речь идет о неофициальных представителях таких государств. Они выступают за развитие конструктивных отношений с Москвой. Мероприятие состоится с 26 по 29 мая в Подмосковье с участием более 140 делегаций из более чем 120 стран. Своих представителей направляют почти все страны Африки, все партнеры из саммита ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрута в Пермском крае весной увеличилось на 25%. Всего с начала года зарегистрировались 3,5 тысячи человек, в том числе 527 детей. Свыше 86% туристов выбирали сплавы. Только в майские праздники на сплавах побывали 740 туристов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ни одного происшествия среди зарегистрированных групп не зафиксировано. Студия DreamWorks начала производство 6-го мультфильма франшизы «Шрек». Об этом сообщает Голливуд Хэндл. По данным издания, работа над следующей частью стартовала еще до выхода 5-го фильма. Подробности сюжета, персонажей и дата премьеры «Шрека 6-го» не раскрываются. Ожидается, что информация о фильме появится не раньше премьеры 5-й части, запланированной на 30 июня следующего года. По данным СМИ, в центре сюжета «Шрека 5» окажется дочь Шрека и Фионы Фелиция. По сюжету девушка случайно использует мощное заклинание, в результате которого Шрек-осел попадают в реальный мир. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде на завтра, 26 мая. В Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: июня, в день рождения Виктора Цоя, группа «Кино» даст большой концерт в Лужниках. Ну а радио «Альфа» тоже в стороне от этой даты не останется. Но придет время, вам обязательно расскажу. В ближайшие минуты Крис Ри, послушаем «Елку», впереди «Абба» с хитом «Dancing Queen» и через пару минут Гэри Стайлз.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Идем.
9: Летим.
8: Едем.
9: Отдыхаем.
8: Путешествуем.
9: С туристической компанией «Кубань».
8: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
9: Звоним. 2-700-510.
8: Ждем на Ленина 10.
9: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Depeche Mode на радио Альфа 104.1 FM. В Перми 15.33, плюс 24 сейчас на улице, а погода на завтра после новостей. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. В России выросло число нелегальных кредиторов за первый квартал этого года. Их стало на треть больше, чем за последние три месяца прошлого года, пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор уже направил на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Продажа антигистаминных препаратов, противовирусных средств и лекарств от простуды этой весной снизились в натуральном выражении, несмотря на рост цен на уровне инфляции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Правительство Пермского края совместно с Росавиацией ведут работу по поиску китайского авиаперевозчика для осуществления перелета в Китай. Как сообщили в региональном Минтрансе, для прямого авиасообщения рассматривается несколько городов Поднебесной. В русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 26 мая. В Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15-17 градусов. Во вторник днем в Перми плюс 25-27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама.
1: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсогрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: С «Дома Дом» я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: «Дома Дом».
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Запад может постепенно начать смягчать антироссийские санкции одновременно с улучшением положения в геополитике, которое может начаться уже в этом году. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с РИА Новости. Собеседник агентства также указал на необходимость принятия некого аналога Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, ведь границы, которые были зафиксированы ранее, уже не актуальны. В Госдуме предложили изменить правила назначения единого пособия для семей с детьми. Сейчас такие выплаты назначаются семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Если средний душевой доход семьи не превышает прожиточный минимум, парламентарий считает, что критерий нуждаемости необходимо увеличить вдвое до двух прожиточных минимумов на человека для всех семей с детьми. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил пересмотреть ограничения скорости на российских дорогах с помощью искусственного интеллекта. С инициативой он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, передает Liferoom. По мнению главы НАС, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад. Средний бюджет свадьбы пермяки оценили в 430 тысяч рублей. Каждый третий рассчитывает потратить на торжество от 100 до 300 тысяч, а почти четверть – от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на Авито. В обязательный минимум входит покупка колец, свадебных нарядов и букетов с бутоньеркой. Кроме того, будущие молодожены тратят деньги на пригласительные для гостей, сувениры и реквизит. При этом почти половина опрошенных готовы приобретать часть товаров на вторичном рынке, а 15% – большую часть необходимого с рук. Среди услуг самые востребованные фотограф или видеограф, ведущие, а также музыканты и диджеи. Некоторые обращаются к визажистам, парикмахерам и свадебным организаторам. Из-за новостей о хантавирусе и эболе у людей может развиться нозофобия, боязнь заболеть без причин. Например, на фоне новостей о хантавирусе во Франции спрос на респираторы вырос в 5 раз, а на хирургические маски в 4 раза. По словам психотерапевтов, нозофобия – это тревога по поводу того, что человек может заболеть или уже болен, при том, что объективных оснований для этого нет, или они несоизмеримы с силой переживания. Обычно мысль о болезни навязчива, а человек постоянно акцентирует внимание на теле, проверяя симптомы. Информационный шум в подобных ситуациях работает как усилитель эффекта, когда новостная лента ежедневно приносит сводки о вирусах, эпидемиях и редких заболеваниях. Психика теряет способность отличать вероятное от просто возможного. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 26 мая, во вторник, в Перми переменная облачность ожидается. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 25 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
2: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
3: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
4: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка». Бань.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
3: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупская 31, Маршала Рыбалка 85Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Шиш, время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. США и Иран достигли предварительной договоренности о возобновлении полноценной работы Ормузского пролива в течение 30 дней. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатический источник. Россия может нарастить туристический поток на федеральных особо охраняемых природных территориях до 25 миллионов человек по итогам этого года, сообщает «Известия» со ссылкой на Минприроды. В Перми 27 мая в МСК «Энергия» пройдут соревнования по боксу «Кубок Победы». В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «Кама». Почти половина россиян стала тратить на содержание домашних животных больше, чем год назад. Самыми затратными среди собак оказались беспородные, корги и хаски, а среди кошек – бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выбери.ру». Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37». Во вторник, 26 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура сегодня ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 25 градусов.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? А? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
6: Дома дом.
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: В руки вверх бар, праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
10: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
11: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
10: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
12: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
10: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
11: Погнали!
10: perm.menslookstore.ru.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
14: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
15: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:01. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом. Поездка запланирована на 27 мая. Как сообщили в пресс-службе казахстанского президента, российский лидер прибудет в страну по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Главной темой переговоров станет дальнейшее развитие двухсторонних отношений. Кроме того, в эти дни в Астане пройдут Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, пишет российская газета. Новак напомнил, что для поддержки малого и среднего предпринимательства в полную силу продолжает работать зонтичные поручительства. С начала года заключено 6500 договоров почти на 50 миллиардов рублей. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет уже с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, сообщает парламентская газета. Заявление принимают на госуслугах в соцфонде и МФЦ. По прогнозам правительства, выплата может составлять до 189 тысяч рублей в год. В Пермском крае за прошлый год количество пациентов с диагнозом ожирения выросло в 2,5 раза, до 19 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Минздрав. Стремительный рост больных с ожирением связан с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризации. Ожирение может привести к развитию таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца и жировая дистрофия печени. Напомню, что в прошлом году ожирение выявили у 36 миллионов россиян, то есть у каждого четвертого. Большая часть – это женщины. Врачи считают, что ожирение начинается из-за нескольких факторов, определяющих из них питание и малоподвижный образ жизни. Изменения на розничном рынке усилили пессимизм российских покупателей, сообщает «Известия». Как оказалось, около 40% граждан допустили уменьшение ассортимента в магазинах. На этом фоне меняется модель потребления. Покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также отдают предпочтение онлайн-сервисам и искусственному интеллекту для выбора товаров. По словам экспертов, несмотря на рост осторожных настроений, ожидается сокращение ассортимента в торговых точках, однако это не будет носить массовый характер. Главными факторами для россиян до сих пор остаются цена и качество. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 мая, во вторник, в Перми переменная облачность ожидается. Вечером возможен небольшой дождь, ветер южный до 7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 25 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+. Разыгрываем разовые абонементы в бассейн в спортивный комплекс «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания. Все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию». Город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама.
2: С дома дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
7: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
8: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
11: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми 204-36-35-18+.
12: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
13: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
14: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
0: Информация о движении в Перми к этой минуте по данным Яндекс.Карт оно загружено на 5 баллов из 10. Самые серьезные пробки на Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Героев Хасана от Усольской до Чернышевского, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева, на шоссе Космонавтов от Западного обхода до Промышленной, а также на Екатерининской от Попова до Борчининова.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа
1: 104.1 FM.

0: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
1: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
0: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
1: Свой детский сад, сквер и бульвар.
0: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
1: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В гильдии риэлторов призвали к переходу на цивилизованную модель потребительской ипотеки. При покупке жилья в новостройке дольщики должны начинать платить проценты только после получения ключей. Это позволит застройщикам вернуть спрос. На этой неделе в Пермском крае ожидается много осадков, особенно на северо-востоке региона. Первая половина недели будет очень теплая, а вторая на уровне климатической нормы. Прогнозы погоды поделились в ГИС-центре ПГНИУ. Россияне все чаще выбирают готовые блюда из магазинов и доставку. Как пишет парламентская газета, объем этого рынка в прошлом году достиг 1 трлн 120 миллиардов рублей. Ежегодно он растет примерно на 18%. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, во вторник, 26 мая. В Перми переменная облачность ожидается. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 25 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
3: ОГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
5: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 7 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Промышленной от Южного обхода до шоссе Космонавтов, на Бродовском тракте, от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Куйбышево от Яблочкова до Чкалова, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева, а также на Героев Хасана от Усольской до Чкалова.
9: Радио Альфа, 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:02. Радио Альфа, новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Украина продолжают дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Об этом РИА Новости сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он выразил благодарность белорусской стране и представителям других государств за содействие в обеспечении подобных процедур. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам. По его словам, Москва сохраняет приверженность мирному регулированию на Украине и считает дипломатический путь приоритетным. Вице-премьер Александр Новак сообщил об активном росте сектора малого и среднего предпринимательства. Показатели увеличиваются, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру. По словам Новака, растет и число новых компаний. На 1 мая этого года их насчитывается 1,5 миллиона. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. В России могут отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Нину Останину. Соответствующий проект закона направлен на заключение в Кабмин. Из документа следует, что внесение соответствующих изменений обусловлено повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В Пермском крае в апреле доля продаж за наличные составила 30%. За первый квартал этого года эта доля была 28%, сообщает аналитический центр «Чек-индекс». Чаще всего за наличные в Прикамье приобретали автотовары, товары для строительства и ремонта, мебель и фурнитура, а также бытовую технику. Также наличными расплачивались за гостиничные, медицинские и развлекательные услуги. По состоянию на 1 апреля объем наличных в России достиг рекордных 19,5 триллионов рублей. В Банке России это связывает с адаптацией населения к налоговым изменениям, а также с перебоями с интернетом. Почти половина российских семей страдает аллергией, с ней сталкиваются 44,5% домохозяйств, при этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам, сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Самым распространенным аллергеном оказалась шерсть животных, ее назвали причиной реакции 31% аллергиков, на втором месте сезонная аллергия на пыльцу, далее следует пищевая аллергия и лекарственная. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 26 мая, во вторник, в Перми переменная облачность ожидается. Вечером возможен небольшой дождь, ветер южный до 7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 15-17, завтра днем 25-27 градусов. Сейчас в Перми плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Drive.
1: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: «Минута Драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
2: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
0: Радио «Альфа».
2: Реклама.
4: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
5: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: В «Драгоценной орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. «Драгоценная орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
11: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-694-783-57.
14: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
15: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
14: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
15: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
14: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Радио «Альфа». Ситуации на пермских дорогах. Они загружены сейчас по данным Яндекс.Карт на 6 баллов из 10. Сильнее всего на Промышленной от Южного обхода до шоссе Космонавтов, на Космонавта Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии, также на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Екатерининской от Попова до Борчининова, а также на Компросе от Монастырской до Революции.
0: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
1: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
0: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
5: Лучший отдых дома. Это аксиома.
6: Зачем нам курорты VIP-класса? У нас в аксиоме терраса.
7: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале аксиома.
8: Свой детский сад, сквер и бульвар.
7: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
9: Застройщик ООО «СЗ Горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
11: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
10: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
12: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. Также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91. Банька готова.

0: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
2: В отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
1: Тогда спи.

0: Открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
1: Посмотрим, где в Перми сейчас самые крупные пробки. В целом движение в городе, по данным Яндекс.Карт, загружено на 7 баллов. Больше всего транспорта скопилось на Екатерининской, от Куйбышева до Борчининова, на Героев Хасана и Чернышевского, от Усольской до площади Карла Маркса, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и в обратном направлении, на Космонавта Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов, на Сибирской от Монастырской до Революции, также на Промышленной от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии и на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Махмат Ахмадов, пишет «Парламентская газета». В список вошли Республика Адыгея, Республика Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. С аналогичной инициативой также выступили Карачаево-Черкесская республика и Оренбургская область. Экспорт российского зерна к 30-му году должен вырасти до 80 миллионов тонн. Об этом заявил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на полях Всероссийского зернового форума, передает ТАСС. Замминистр также отметил, что логистика является ключевым звеном в экспорте сельхозпродукции. Боровой отметил, что к 30-му году необходимо расширить мощности до 100 миллионов тонн, что, по его словам, формирует определенный дополнительный потенциал для решения задач по увеличению экспорта к 30-му году. Количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрута в Пермском крае весной увеличилось на 25%. Всего с начала года зарегистрировались 3,5 тысячи человек, в том числе 527 детей. Свыше 86% туристов выбирали сплавы. Только в майские праздники на сплавах побывали 740 туристов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ни одного происшествия среди зарегистрированных групп не зафиксировано. Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка в учебных заведениях России в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. В нем школам рекомендуется включить в сценарий церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих в том числе разные народы нашей страны. Кроме того, ведомство рекомендует добавить в программу патриотические песни, номера, отражающие идею единства разных национальностей. Документ Минпросвещения несет в себе тенденцию объявленного ранее года единства народов России. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 26 мая, во вторник, в Перми переменная облачность ожидается. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Перми 25 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Кама Travel приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
8: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Где самые крупные пробки на пермских дорогах? Сейчас расскажу. На 4 балла загружено движение в городе к этой минуте. Самые заметные затруднения на Пушкина от Николая Островского до Попова, на Компросе от Советской до Революции, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Екатерининской от Попова до Борчининова.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Что сейчас на дорогах Перми? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Компросе от Петропавловской до Революции, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Екатерининской от Попова до Борчининова.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
7: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».
0: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: В Перми 8 часов вечера с новостями уходящего дня на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Меморандум о взаимопонимании, над которым завершает работу США и Иран, предусматривает в том числе размораживание иранских активов за рубежом на сумму 25 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По данным издания, меморандум предусматривает, что стороны завершат переговоры по ключевым нерешенным вопросам в течение 1-2 месяцев. Одним из таких вопросов остается иранская ядерная программа. Депутат Николай Новичков предложил ввести для семей с детьми выплаты по 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС. По его словам, начать реализацию инициативы можно с 2 ежегодных выплат к Международному дню защиты детей и к началу учебного года. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом, по мнению депутата, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработкой инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до следующего года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. Средний бюджет свадьбы пермяки оценили в 430 тысяч рублей. Каждый третий рассчитывает потратить на торжество от 100 до 300 тысяч, а почти четверть – от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на Авито. В обязательный минимум входит покупка колец, свадебных нарядов и букетов с бутонеркой. Кроме того, будущие молодожены тратят деньги на пригласительные для гостей, сувениры и реквизит. При этом почти половина опрошенных готовы приобретать часть товаров на вторичном рынке, а 15% – большую часть необходимого с рук. Среди услуг самые востребованные фотограф или видеограф, ведущие, а также музыканты и диджеи. Некоторые обращаются к визажистам, парикмахерам и свадебным организаторам. В России заметно снизилась популярность имени Дмитрий. Об этом сообщает телеграм-канал «Шот». По данным канала, за последние 2 года мужское имя Дмитрий опустилось сразу на 2 строчки в общероссийском рейтинге и сейчас занимает лишь 11 место. Примечательно, что среди девушек имя Дима вошло в список так называемых «ред-флагов». В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». 26 мая во вторник в Перми ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 15-17 градусов, завтра днем в Перми плюс 25-27.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа», спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой – 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением. К вам и вашему бизнесу.
4: Радио Альфа.
1: Реклама.
5: С Дома Дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
6: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
7: Дома Дом.
8: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
9: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
10: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
11: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.

104.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио Альфа. I'm still living.

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать, значит, вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи. Некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы. День уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 26 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

склонились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 26 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, день моральной поддержки и неожиданной помощи. Не стесняйтесь поведать о своих проблемах и сложностях. Тельцы, у вас появятся возможности, которых вы давно ждали. Не профукайте удачу по пустякам. Близнецы, вряд ли дела будут прямо летать, но стоит спокойно продолжать начатое. Вдохновение скоро появится. Раки, лучше делать что-то знакомое и привычное. Новые занятия окажутся слишком сложными или разочаровывающими. Львы, вы можете заметить, что некоторые дела требуют от вас отказываться от своих убеждений и принципов, и это серьезный повод для раздумий. Девы, удачный день. По крайней мере, до наступления вечера вам будет удаваться практически все. Весы. В каких-то делах лучше немного потянуть время. Это касается, например, незнакомых дел с незнакомыми людьми. Скорпионы, решение лучше принимать, только посоветовавшись с кем-нибудь. В одиночку велика вероятность совершить ошибку. Стрельцы. День расхламления жилья и отказа от ненужных вещей. Уж точно не стоит тратить деньги на что-то новое. Козероги, вам потребуется защита и забота. Занимайтесь здоровьем, будьте среди близких. Водолеи, некоторые дела потребуют большой деликатности. Не стоит рубить с плеча и решать вопросы поверхностно, как вы часто делаете. Рыбы, день уточнения приоритетов. Попробуйте посмотреть на картину в целом. Вы увидите, что многие дела стали как будто неактуальны.
0: Радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 26 мая, в Перми ожидается переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15-17 градусов. Завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Романтический вечер
1: на радио Альфа.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.